也忘个地的来往来日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй гели курдустан нехилин курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı desteğim ama bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hem bu yek dengu yek dest bin. Kurdistan ebi parizin, hevye bilin bikin. Edbire poşimani bin desti istuhari vere. Nehirin bernedin u berhubidin. Ver fadan jiyane, yan Kurdistan, yan